0: Estamos para acompañarte. Somos Pisco FM.
1: Украинская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».